0: was happening.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
2: This is Fast Thoughts, Old School